0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Бресплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Комендин, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio 1 Krvavec.